напиток просто пьет гитару. Заспеваю все свои песни. Расскажи, чему лишь про тебе. Но песни вне. Я тебе так просто пьет гитару. Заспеваю аж до темноты. Як зазнати сам, самому не знаю.